Здесь эти двое, тут одни, чтобы я мог добавить к ним, кроме отмены всех границ. Между ними нет границ, между ними есть любовь, очень сильная любовь, просто так уж повелось.

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ.
7: 9217-07-22-35. Валдай ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
2: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафует. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
3: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07.

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Река, протекающая сквозь густые джунгли, несет замученного иезуитского священника, привязанного к грубо сколоченному кресту. Распятие проносится через скалистые стремнины, и в один момент полный ужаса и завораживающей красоты обрушивается вниз с 70-метровой высоты и исчезает в рокочущем водопаде. Этой сценой открывается один из самых зрелищных фильмов в истории кино о человеке с шпагой и человеке в капюшоне, объединившийся, чтобы защитить индейское племя от колониальных империй XVIII века. Саундтрек к фильму «Миссия».

0: Алтай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.
3: Оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег.

0: людям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай ФМ.
4: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
5: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто сорок тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
6: 92170.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 22 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Сергей Жуков сегодня отмечает свой день рождения. Сергей Евгеньевич Жуков родился 22 мая 1976 года в Димитровграде, Ульяновской области. Российский певец, музыкант, радио и телеведущий. Актер, продюсер, предприниматель, лидер поп-группы «Руки вверх». С ранних лет Сергей любил читать, хорошо учился в школе, был отличником. Особенно легко ему давались гуманитарные предметы. В подростковом возрасте увлекся музыкой, которая стала его основным занятием. В старших классах начал играть в различных группах. В 14 лет начал петь в димитровградской группе «Вася», названной по имени руководителя Василия Кутлубаева. В 1993 году окончил среднюю школу, далее перебрался в Самару. В июне 93-го начал работать на радио и вел программу танцевальной музыки. В том же 1993 году поступил в Самарскую академию культуры и искусств. Окончил ее в 99-м году. По специальности режиссер шоу-программ, организатор культурно-досуговой деятельности молодежи. 1 мая 1995 года Сергей Жуков попал в Москву. Эту дату он считает стартом своей большой музыкальной карьеры. Начал работать диджеем на одной из московских радиостанций. В конце 1995 года музыканты передали на радио кассету с несколькими песнями и подписали: «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх». Нового названия у группы еще не было. Через неделю эта кассета попала в руки ведущим Ольге Максимовой и Константину Михайлову. Они поставили в своем шоу песню «Доброе утро» и объявили: «Молодая группа «Руки вверх». С тех пор за группой закрепилось это название. Группой заинтересовался продюсер Андрей Маликов, начались концерты и поездки. «Руки вверх» записала песню «Малыш», ставшую невероятно популярной, а затем еще один хит «Студент». Обе композиции оказались весьма успешными. Через несколько месяцев был готов первый альбом «Дышите равномерно». В 1999 году выходит альбом «Без тормозов», который был продан тиражом 12 миллионов копий. В 2002 году вышел первый сольный альбом Сергея «Территория 2002». В 2004 году вышел более коммерческий альбом «Территория нежность». После распада группы в 2006 году Сергей записал альбом «В поисках нежности». Треки «Капают слезы», «Розы», «Девочка не спит» в течение года занимали лидирующие позиции на радио. В октябре 2012 года «Руки вверх» выпустила альбом «Открой мне дверь». В альбом вошли 14 композиций, из которых 9 были представлены впервые. Сергей Жуков и группа «Руки вверх» известна следующими треками: «Крошка моя», «Студент», «Здравствуй, это я», «Он тебя целует», «Алешка» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Сергея и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Сергея Жукова прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что, если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 92170722.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Весеннее настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Скромному клерку отчаянно не везет. Парня по обвинению в нападении на бортпроводницу приговаривают к лечению у психиатра. Но верно говорят, что большинство психиатров сами немного безумны или сильно не в себе. Саундтрек к фильму «Управление гневом».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 22 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 20 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае произошел крупный пожар. Сгорел объект культурного наследия регионального значения – дом Стекольникова на улице Народная. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание неэксплуатируемого жилого дома. В результате полностью уничтожены кровля, а также внутренняя отделка и имущество на втором этаже. При этом удалось спасти три автомобиля, стоявших в 10 метрах от здания. Дом Стекольникова – характерный пример деревянного жилого дома начала 20 века, игравший важную роль в градостроительной истории Валдая. Он фигурирует на плане квартала 1904 года. Внимание жителей Валдайского округа. Отдел многофункционального центра на улице Гагарина, дом 12/2 в Валдае с 21 мая по 1 июня работает по измененному графику из-за технических причин. В этот период прием граждан по субботам вестись не будет. В остальные дни с понедельника по пятницу отдел работает в обычном режиме. Многофункциональный центр приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание. Появились новости о состоянии моста через реку Язынец. В чате жителей округа во ВКонтакте местные неоднократно поднимали вопрос о безопасности этой переправы. Особенно с учетом того, что по мосту регулярно ходят дети. Люди беспокоились и просили проверить конструкцию. Стало известно о том, что контракт на ремонт моста уже заключен. На настоящий момент закуплены и доставлены все необходимые строительные материалы. Работы полностью обеспечены ресурсами. Непосредственно сами работы стартуют не позднее 28 мая. Это позволит привести переправу в нормативное состояние и гарантировать безопасность передвижения для всех жителей, включая школьников и родителей с детскими колясками. Ранее в чате местных жителей неоднократно звучал вопрос, когда же заработает городской фонтан в Валдае. И вот стало известно о том, что на этой неделе специалисты подготовили все необходимое оборудование для запуска. Работы завершились раньше графика. По последней информации, объект уже функционирует. Теперь жители и гости Валдая могут наслаждаться видом и прохладой работающего фонтана в теплые дни. В случае каких-либо изменений в режиме его работы мы обязательно сообщим дополнительно. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на «Рустор» и «Апстор». Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Наконец-то дождались то самое утро, и мы счастливы быть первыми, от кого
4: и
3: вы узнаете.
4: Мы счастливы, что сегодня пятница.
3: Именно 22 мая. 22.05.2026. Дети сегодня многие идут в школу последний раз в этом сезоне. Потом уже все только... Ну я как... Как сериалы. Да. Сериалы все заканчиваются, ждем нового сезона. Дети тоже такие, все, пока мой
4: но восьмой... Но они не ждут нового сериала.
3: Седьмой,
4: конечно.
3: Шестой, пятый. Мне так, вот знаешь, я тебе честно скажу, я, значит, не очень-то часто сейчас, в последнее время, хожу в торговые центры, в парки. И тут мы что-то с дочкой гуляли с женой, и я посмотрел, вот я вообще молодежь современную не понимаю. Они все какие-то странные, все в черном ходят, все что-то кричат громко. Что еще они делают? Они, ну, мы тоже в детстве, конечно, но мы не ходили такие все, какие-то длинные волосы у мальчиков, у всех.
4: Да почему? А вспомни эти, были и длинные волосы.
3: Я прям, я не понимаю, все какие-то
4: Мой папа,
3: одежда грязная.
4: Его выгоняли из школы за длинные волосы. Ну, с грязной одеждой бороться, это, конечно, тяжелое бремя, я вам так скажу. Она все время у них грязная, и они никогда не сдают ее в стирку.
3: Еще какие... В общем, ребята, к чему хочу я вам сказать. Молодые люди, давайте все-таки это... Не надо вот этих вот всех вот ваших... Им ничего не надо. Они не уважают труд родителей. Может быть, вот если бы я стал отцом пораньше, наверное,
4: За уважаешь меня сейчас.
3: Конечно. В общем, да, молодежь, давайте там, ведите себя хорошо. Правила дорожного движения не нарушайте. Взрослым не хамите, не грубите. А самое главное, занимайтесь спортом и любите родителей. И книжки читайте. Норм тогда? Подушнил с утра,
4: я,
3: да, дети?
4: Я не знаю, как жить современным детям. Но главное, что учебный год закончился, ребят, и наконец-то от вас все отстанут на какое-то время. Мы сегодня будем поздравлять сегодняшних именинников. Обязательно,
3: конечно,
4: будет гороскоп для всех знаков зодиака. Обязательно будет моя любимая игра, которая называется «Музыкальный перевертыш». О моде вам расскажу, о курьезах обязательно поговорим. Ну и о звездах.
3: Конечно, конечно. Самое главное, чтобы вы проснулись, и давайте это делать уже вместе.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: на Валдай ФМ.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35. А в этот день события, ставшие историей.
4: 22 мая 1911 года в бельгийском городе Тюэн была основана Международная федерация кинологов. Инициаторами создания стали Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Франция и Нидерланды. Каждая из стран-участниц федерации имеет собственные родословные своих собственных судей, которые взаимно признаны всеми членами организации. По состоянию на 2023 год федерация кинологов признает 356 пород собак, классифицируемых в 10 основных групп. Каждая порода относится к одной из стран-членов, которая готовит стандарт этой породы, а он затем утверждается федерацией. Высшим органом Международной федерации кинологов является Генеральная ассамблея, собираемая не реже одного раза в два года, которая решает все принципиально важные для организации вопросы. Генеральный комитет, состоящий из членов организации, руководит деятельностью федерации в период между ассамблеями. В период между заседаниями Генерального комитета работает Исполнительный комитет Федерации кинологов, который состоит из президента, вице-президента и казначея и принимает экстренные решения. В сферу деятельности Международной федерации кинологов входит обработка результатов различных международных выставок и испытаний рабочих качеств с присуждением соответствующих титулов, регистрация заводских приставок, подтверждение титулов международных чемпионов, обновление и перевод стандартов пород и международных соглашений на языке федерации и многое другое.
5: 22 мая 1892 года дантист из Нью-Лондона Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты. До конца 19 века зубы чистили зубным порошком. Продавали его в небольших бумажных пакетиках, что было очень непрактично и неудобно. В 1873 году нью-йоркский аптекарь Колгейт додумался выпускать разжиженный порошок пасту, которую стал упаковывать в стеклянные баночки, что оказалось еще хуже пакетиков. Дантист Шеффилд, профессия которого была напрямую связана с изобретением Колгейта, решил сделать использование зубной пасты более удобным. Он прослышал об одном американском художнике, который еще в 1840-х годах хранил свои краски в оловянных трубочках. Вашингтон подумал, что подобные трубочки для небольшой модернизации можно использовать и для хранения зубной пасты. Идея так увлекла доктора, что он всерьез занялся выпуском туб зубной пасты. В СССР тюбики для упаковки зубной пасты стали использовать в 50-е годы 20 века. До этого пасты продавались в жестяных, а позже и в пластмассовых баночках и представляли собой зубной порошок.
3: А в этот день события, ставшие историей.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Курьезные курьезы наступили в утреннем шоу «Активация». Рубрика «Зацепила». Странные, необычные новости, мимо которых мимо не пройдешь.
2: Новости какие у нас? Ну, сегодня пятница уже, да, вот для кого-то это курьез. Вроде бы только началась рабочая неделя, и бабах, сразу же уже пятница. Уже курьез для кого-то, правильно? Ну, а у меня сегодня история про экскурсии. Вот школьники заканчивают школу, да, и как надо детей занимать. Так давайте, ребята, ходите на экскурсии, потому что один мальчик в Норвегии пошел на экскурсию по всяким старым раскопкам и нашел, ему 6 лет, пацану, случайно нашел меч времен викингов, которому больше 1000 лет. Представьте, значит, экскурсия, детки идут, мальчика зовут... Ой, дайте вы говорить.
1: Да, или
2: Хенрик Ревснес
1: Мертвит.
2: Да, зовут Хенрик. Значит, идут они вот экскурсиям, говорят, вот здесь вот тут раньше, тут эти жили. Тут он видит, торчит из земли предмет среди кустиков и травки. Он берет и достает меч.
1: Просто как король Артур.
2: Какая-то грязная, да, ну это прям настоящий меч. Все, тут же ученые приехали и говорят, что это однолезвийный меч. Сармасакский. Вот, были распространены у мировингов примерно 550-800 лет до нашей, вернее, нашей эры. Вот, и, собственно, все, музей передали.
1: Я думала, представляешь, мировинги на самом деле существовали. Я думала, что это только в фильме «Матрица».
2: Мировинги были, ты чего? Причем в нашем веке. Ну, в смысле, в нашем тысячелетии. Ну, не в нашем тысячелетии, в прошлом.
1: В нашей эре.
2: В нашей эре они были, да. И вот мне просто интересно, казалось бы, вот вся планета Земля уже вся ведь уже исхожена практически, да?
1: Искали... Специально не нашли, а тут мимо шел, вот нашел.
2: Тут просто... Это как? Это, то есть нужно ждать, что пока вот верхний слой будет исчезать, потом бабах и меч. А какой-нибудь викинг, знаешь, потерял его. Такой, ребят, домой пришел, где меч? Упси, такой, не знаю где. А потом через 1300 лет какой-то пацан его нашел.
1: Да.
2: Верните на место меч викинговский.
1: Ну, их некому уже.
2: Ну, может быть, родственники-то остались. Ищем родственников. В общем, ребята, гуляйте весной, гуляйте летом.
1: Ходите на экскурсию, главное, если, узнавайте что-нибудь новое.
2: Да, если найдете что-то странное, что-то интересное, не нужно руками трогать, а позовите старшего.
1: У подростков сейчас другое, им надо себя найти, понимаешь?
2: Ну, найдите через вот находки в лесу что-нибудь. В общем, всем классного времяпровождения этим летом, а мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Какие известные люди тоже осмелились появиться на свет.
1: Ничего себе, осмелились. В 1859 году в этот день родился сэр Артур Конан Дойл, или Артур, как правильно?
0: Неважно.
1: Артур. Знаменитый английский писатель и создатель папочка Шерлока Холмса. Вот так вот.
0: Папочка Шерлока Холмса?
1: Папочка.
0: Отец, я бы сказал.
1: Отец.
0: Так, сегодня мы поздравляем с днем рождения замечательного человека, который, между прочим, является... супермоделью. Я так издалека начал.
1: Да, очень.
0: Это Наоми Кэмпбелл, британская супермодель, киноактриса и певица. Наоми Кэмпбелл, поздравляем.
1: Моделька.
0: Да, «Черная пантера», знаменитая, с днем рождения.
1: Так, еще в этот день родился, боже мой, Лоуренс Оливье, 1907 год, британский актер, режиссер театра
0: Салат.
1: Кино, продюсер, лауреат 3 премий «Оскар», 3 «Золотых глобусов», других наград, вообще самый популярный актер своего времени, талантливый и невероятный, с днем рождения.
0: Слушай, сегодня день рождения, юбилей сегодня.
1: У кого?
0: У Сереги Жукова, группа «Руки вверх». Российский певец, музыкант, участник группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Сегодня у него юбилей. Вот не скажешь, что ему столько лет исполнилось.
1: Угу.
0: Представляешь, как время-то бежит. Сергей Жуков, с днем рождения вас. Я не знаю, сейчас уже, с сегодняшнего дня уже будем говорить Сергей Евгеньевич Жуков, с днем рождения.
1: Так, в этот день, в 1948 году, родился советский композитор, эстрадный певец Евгений Мартынов. Все песни про лебедей, журавлей, все вот эти, что-то про маму, душещипательное. Вообще, я вот до сих пор эти песни все, когда случайно где-то слышу, у меня начинают подступать рыдания. Вот такой вот человек, Евгений Григорьевич Мартынов.
0: Ну и 22 мая день рождения Андрея Чадова, старшего брата Алексея Чадова. Андрей Чадов, с днем рождения, российский актер театра и кино и телевидения. Юбилей был в том году, в этом году не юбилей.
1: Не юбилей.
0: Молодой еще. Все, всех поздравили, а прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте! В ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, не сдерживайте свои эмоции, окунитесь в открывающееся будущее с головой. Тельцы, ожидается скупой на эмоции день, зато очень сытный и вкусный. Близнецы, удовлетворить все ваши желания сможет только отпуск, если нет, то спасение в работе. Раки, у вас появится шанс найти силы, время и средства на окончание крупных проектов. Львы, день может стать удачным и плодотворным. Стоит только сделать нужный звонок. Девы, вы будете слишком рассеяны, поэтому не отправляйтесь никуда в одиночку. Весы, этот день обычным не назовешь. Обостренные чувства изменят положение вещей. Скорпионы, успех во многом будет зависеть от впечатления, которое произведут на окружающих ваши слова и внешний вид. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды. Это отнимает ваши силы. Козероги, пассивность вредит отношениям с противоположным полом. Вам надо провести день на виду. Водолеи, обратите внимание на здоровье. Хороший день для лечения народными средствами. Рыбы, вы будете в ударе. Смелые идеи и фантазии. Все это будет происходить как бы само собой. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам радости.

0: Всем привет, друзья! Всем доброе утро для тех, кто к нам только что присоединился. Сегодня 22 мая, год 2026. И прямо сейчас... Ай, пятница, я забыл сказать. Самое главное, что по пятницам, да, у нас Маша приходит не с пустыми руками. В руках у нее находится какая-то информация, связанная с модой. О моде сегодня поговорим. Маша, давай рассказывай, что сегодня будет.
1: У нас впереди лето. И мы уже обсуждали в одной из программ, что в Японии разрешили мужчинам в шортах на работу ходить.
0: Да.
1: Ну, а для девчонок-то шорты на лето, это же вообще просто краеугольный камень просто стиля и моды, они бывают разные. И сегодня поговорим о том, какие же шорты в этом сезоне будут самые модные. Итак, во-первых, конечно же, бермуды. Ну, без них никуда. Нужно объяснять, что такое бермуды.
0: Ну, объясни. Шорты ниже колен.
1: Ну да, такие костюмные шорты.
0: А карманы?
1: Шорты, костюмные шорты до кармана. Это до кармана, до колена. С карманами это называется по-другому. Это называется карго, по-моему.
0: Карго. Это с карманами, а это бермуды без.
1: Бермуды, да, это шорты до колен, чуть ниже колен, без карманов. Карго тоже модные. И вы посмотрите просто, девочки, какие красивые. Есть варианты. Это просто короткие, супер короткие шорты, которые выглядят как юбка, состоящая просто из карманов.
0: Юбка из карманов, хорошо.
1: Либо очень длинные, тоже с карманами, смотрятся потрясающе. Просто посмотрите, возможно, что-то выберете для себя.
0: Хорошо.
1: На этот сезон. Ну и, конечно же, такие шорты карго в защитной такой расцветке тоже. Они модные. Джорты. Это, конечно же, ну, это джинсовые шорты. Далеко ходить не надо. В общем, они плотно вошли такой в весенний-летний гардероб модников по всему миру. Модели расслабленной посадки больше всего в этом сезоне будут
0: популярны.
1: Вот, в общем, джинсовые шорты, ну, на самом деле, вообще любой формы, какой вам понравится. Так, и хочу еще вам рассказать про очень странный такой тренд. Но в этом сезоне мы уже тоже говорили, бельевой стиль такой, то есть и такие пижамы, какие-то, как будто что, немножечко комбинация у вас откуда-то торчит. Так вот, друзья, бельевые шорты, атласные шорты с кружевной отделкой, можно выходить в них из дома теперь. Представляете?
0: Интересно.
1: Да, они не только на курортах, но и в городах вообще такие шорты носят и с белой футболкой, и с балетками, и с атласными топами. И, в общем, очень круто. Выбор огромен. Главное, чтобы вам было удобно, комфортно и нравилось то, во что вы одеты. Одевайтесь модно, будьте стильными.
0: Да, ребят, шорты – это красиво. Шорты – это классно. Самое главное, чтобы они вам подходили. А то бывают, знаете ли, шортики...
1: С курточкой просто.
0: С курточкой, да. Могут не подойти. В общем, будьте модными. И все-таки помните, да, что шорты – это, ну, такой немножко расслабленный стиль. Если в каком-то официальном учреждении, например, в театре, на вас пальцем покажут, вы ж извините, идите шорты меняйте на что-то более длинное. Всем приятного, модного аппетита. Мы продолжим.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
2: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
1: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 9217-07-22-35. Утреннее шоу «Активация». Перевертыш. Проверим.
5: Что наша жизнь – игра, безусловно, играть. Это так. Играть, да, по пятницам особенно я люблю играть, потому что мне ничего делать не надо, только внимательно слушать песню, которую Сега заботливо заранее перевернул задом наперед, и мне нужно понять, что это за песня.
6: Я вот вообще это не понимаю, всегда. Чаще всего не понимаю, что ты знаешь, а что ты не знаешь, потому что какие-то неизвестных ты знаешь, известных ты не знаешь. Короче говоря, попробую сегодня угадать твои знания. Итак, внимание, друзья, включаю песню задом наперед. Задача ваша и Маш, конечно же, узнать, кто эту песню поет, как она называется, возможно. Угу. Внимание, слушаем.

0: Это жесть какая-то. Они что, вызывают какие-то... Да. Каких-то духов, что ли?
1: Это песня, да. Ну, могу подсказку
0: я
1: дать.
0: Я даже не понимаю русского.
1: Она везде, во всех соцсетях сейчас. Прям вот номер один. Последний, не знаю, месяц, может быть. Ну, ладно, давай, спрашивай.
0: Спрашивать?
1: Ну, подсказки, да, две штуки
0: это
1: у тебя
0: что,
1: есть.
0: Это что, это Беовульф, которая...
1: Ну ты молодец! Не Беовульф, а Бирвульф.
0: Ну, типа, да. Ну,
1: а песня как называется?
0: Ну, я не помню, как она называется.
1: Смотрите-ка, а Маша угадала, слушаем правильный ответ.

0: Все правильно? Беовульф. Это девушка, которая, помню, «Гроза не грозит». Это, вот, это ее песня.
1: А тут у нее
0: да, песня «Феникс». Я тоже услышал,
1: да,
0: подумал,
1: точно,
0: что
1: «Феникс».
0: Это такое? Что это такое?
1: Не, у меня иногда бывает, понимаешь, тебе мешают меня обыграть в эту игру, то, что я иногда включаю какие-то музыкальные каналы и начинаю их случайно смотреть. Я все время листаю между всеми. Иногда вот, знаешь, ну, есть канал, на котором есть этно-песни. Ты видел такое?
0: Нет, я вообще телевизор не смотрю.
1: Я тоже, я смотрю только что-то, что я хочу сама посмотреть на телевизоре.
0: Да.
1: Но иногда хочется включить музыку. И вот такая, вот именно там я и слышала эту песню.
0: Все, молодец, я тебя поздравляю. Маша, смотрите, какая у нас здоровская. В следующий раз я тебе загадаю гимн Казанского марафона.
1: Хорошо.
0: Вот, задом наперед. И попробуй, только не угадай.
2: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время немножко звезд наших обсудить, а то сидят, скучают, а мы тут уже как раз приготовились, новости про них свеженькие нарыли, сейчас будем обсуждать, рубрика «Звездная пыль».
2: Ну, тут половина звезд уже как бы давно скучают.
1: Да.
2: Группа «The Beatles».
1: Ух ты!
2: Решила открыть музей на месте своего последнего концерта в Лондоне. В доме на Savile Row группа записала свой последний альбом под названием «Let It Be». Let it be. Нужно быстро говорить. Значит, музей откроют. Последний концерт был в 69-м году. Особняк вообще на этой улице был штаб-квартирой группы 68 по 72 год. И вот, помнишь, там еще был на крыше был концерт. У них самый последний концерт был именно там. И, в общем, ребята... Как сказали, что концерт вообще не планировался быть. Ну, им в последнюю минуту сказали: ребят, надо. Джон Леннон говорит: давайте выступим, мало ли. Вот, и они там выступили. Плюс в музее будет воссоздана подвальная студия группы. По словам Пола Маккартни, на первом этаже будут выставлены памятные вещи участников группы. Также будут воссоздавать интерьеры времен группы The Beatles. И Пол Маккартни говорит, что это было для него настоящим путешествием в прошлое, когда он там оказался. И ждем 2027 года. Откроется музей. Здание такое очень компактное, такое чисто лондонское, встроенное в другие домики. И мне кажется, это здорово, это классно, когда есть возможность открыть музей группы Beatles, потому что поколения ведь растут и уже забываются. Вот я думаю, что наши с тобой родители, да, к Beatles относятся немножко по-другому, чем мы. Наши дети вообще, наверное, не знают, что такое группа Beatles.
1: Ну нет, мои дети знают, что такое Beatles, но, конечно, без фанатизма.
2: Я проверю, я приду к тебе домой.
1: Приходи.
2: С пластинкой группы Beatles. Есть на чем
1: сыграть? А ты на пальцы ее будешь играть?
2: А, у тебя нечего играть, хорошо.
1: У меня такой у родителей есть проигрыватель.
2: Ладно, вот, и узнаю, как там дети к группе Beatles относятся. Вообще, я считаю, что это здорово. Мир, вот, это мы сейчас такие уже взрослые говорим. Но вот, что после себя оставит группа певица Беар Вульф? А вот Beatles-то были, да. Ну, собственно...
1: Но сейчас другое совершенно отношение, ты заметил? То есть сейчас очень много исполнителей новых, они все там что-то в каких-то чартах, они всегда выступают, но раньше были вот прям там вот одна звезда, там четыре,
2: ну, прям
1: максимум.
2: Была,
1: да, но зато такая громкая. А сейчас это, в принципе, популярность доступна практически всем.
2: В общем, друзья, будете в Лондоне в следующем году, обязательно зайдите, потому что там будет, что... Нет, пока он еще закрыт.
1: А, да.
2: Будет, что посмотреть. Всем хорошего настроения, всем шикарной пятница, отличных выходных. Это утреннее шоу «Активация». Я Сергей Рыжков, Маша Малинина. Пока, до понедельника.
1: Пока-пока.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Европа сейчас занимается тем, что ведет дело к тотальной конфронтации с Россией, заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ядерные учения России и Белоруссии. Представитель Кремля заявил, цитата, «любые учения являются частью военного строительства, и любые учения являются сигналом». Ранее Минобороны сообщало, что совместные учения сил ОДКБ пройдут в 2026 году на территории России, Белоруссии, Казахстана. С 18 мая в Беларуси началась тренировка воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Минпросвещение с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников. Образцовая, допустимая и недопустимая, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Введение оценки поведения в школах – это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. Министр отметил, что для советников директоров по воспитанию оценка поведения станет важным маркером, который будет помогать объективно оценивать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу. Ранее в Минпросвещение сообщили, что апробация системы оценивания поведения обучающихся с 1 по 8 классы проходит в пилотных регионах в этом учебном году, а в 26-27 учебном году оценивать поведение школьников будут в 10 школах каждого региона России. Жители Приднестровской Молдавской Республики с понедельника 25 мая могут подавать заявки на получение гражданства России по упрощенной процедуре. Это сообщила пресс-служба российского посольства в Молдавии. Ранее Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. В соответствии с ним жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. В посольстве отметили стремительно растущее количество обращений заявителей, желающих вступить в российское гражданство, и подчеркнули, что количество мест в электронной очереди будет постепенно увеличиваться. Население Приднестровья составляет около 455 700 человек. По официальным данным, в Приднестровье проживает порядка 220 000 местных жителей, обладающих российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства России в Молдавии. Мошенники используют логотипы госорганизации, обещания крупных сумм и различные формулировки, чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по их ссылке. Как пояснили в МВД, аферисты рассылают сообщение о том, что социальный фонд якобы перешел в онлайн, и с помощью приложения можно проверить свои начисления за 2 минуты. В мошеннической рассылке отмечается, что в якобы приложении доступен расчет, ведь 80% граждан не знают о положенных им выплатах от 34,5 тысяч рублей. Поэтому без справок, личных данных и очередей можно узнать сумму и забрать бесплатные советы по получению денег. Злоумышленники используют логотипы госорганизации, обещания крупных сумм и формулировки вроде «80% граждан не знают» или «проверьте за 2 минуты», чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по ссылке. Дальше пользователя ждет фишинговый сайт, сбор персональных данных, реквизитов банковских карт или попытка установить вредоносное программное обеспечение под видом приложение для расчета выплат. Курс доллара 70.79, курс евро 83.27. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучше.

0: Алдай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Алдай-ФМ.
1: Весеннее настроение на Алдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
2: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
3: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
2: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
4: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
6: 9217 07 22.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: День со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 22 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Сергей Жуков сегодня отмечает свой день рождения. Сергей Евгеньевич Жуков родился 22 мая 1976 года в Димитровграде, Ульяновской области. Российский певец, музыкант, радио и телеведущий, актер, продюсер, предприниматель, лидер поп-группы «Руки вверх». С ранних лет Сергей любил читать, хорошо учился в школе, был отличником. Особенно легко ему давались гуманитарные предметы. В подростковом возрасте увлекся музыкой, которая стала его основным занятием. В старших классах начал играть в различных группах. В 14 лет начал петь в димитровградской группе «Вася», названной по имени руководителя Василия Кутлубаева. В 1993 году окончил среднюю школу, далее перебрался в Самару. В июне 93-го начал работать на радио и вел программу танцевальной музыки. В том же 1993 году поступил в Самарскую академию культуры и искусств. Окончил ее в 99-м году. По специальности режиссер шоу-программ, организатор культурно-досуговой деятельности молодежи. 1 мая 1995 года Сергей Жуков попал в Москву. Эту дату он считает стартом своей большой музыкальной карьеры. Начал работать диджеем на одной из московских радиостанций. В конце 1995 года музыканты передали на радио кассету с несколькими песнями и подписали: «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх». Нового названия у группы еще не было. Через неделю эта кассета попала в руки ведущим Ольге Максимовой и Константину Михайлову. Они поставили в своем шоу песню «Доброе утро» и объявили: «Молодая группа «Руки вверх». С тех пор за группой закрепилось это название. Группой заинтересовался продюсер Андрей Маликов, начались концерты и поездки. «Руки вверх» записала песню «Малыш», ставшую невероятно популярной, а затем еще один хит «Студент». Обе композиции оказались весьма успешными. Через несколько месяцев был готов первый альбом «Дышите равномерно». В 1999 году выходит альбом «Без тормозов», который был продан тиражом 12 миллионов копий. В 2002 году вышел первый сольный альбом Сергея «Территория 2002». В 2004 году вышел более коммерческий альбом «Территория нежность». После распада группы в 2006 году Сергей записал альбом «В поисках нежности». Треки «Капают слезы», «Розы», «Девочка не спит» в течение года занимали лидирующие позиции на радио. В октябре 2012 года «Руки вверх» выпустила альбом «Открой мне дверь». В альбом вошли 14 композиций, из которых 9 были представлены впервые. Сергей Жуков и группа «Руки вверх» известна следующими треками: «Крошка моя», «Студент», «Здравствуй, это я», «Он тебя целует», «Алешка» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Сергея и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Сергея Жукова прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы.

0: Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: на вкус.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка-выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут. Но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 20.

Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

Писательница Вирджиния Вульф работает над романом «Мисс Делое», и ее терзают мысли о самоубийстве. Лара Браун, молодая жена и мать, задыхается в рамках своей опрятной жизни в Лос-Анджелесе 1951 года, а Клариса Вон устраивает вечеринку в Нью-Йорке начала 2000-х годов для близкого друга Ричарда, умирающего от СПИДа. Саундтрек к фильму «Часы».

о погоде на Валдай FM. Сегодня 22 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 20 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае произошел крупный пожар. Сгорел объект культурного наследия регионального значения – дом Стекольникова на улице Народная. Пожарно-спасательное подразделение ликвидировали возгорание неэксплуатируемого жилого дома. В результате полностью уничтожены кровля, а также внутренняя отделка и имущество на втором этаже. При этом удалось спасти три автомобиля, стоявших в 10 метрах от здания. Дом Стекольникова – характерный пример деревянного жилого дома начала 20 века, игравший важную роль в градостроительной истории Валдая. Он фигурирует на плане квартала 1904 года. Внимание у жителей Валдайского округа. Отдел многофункционального центра на улице Гагарина, дом 12/2 в Валдае с 21 мая по 1 июня работает по измененному графику из-за технических причин. В этот период прием граждан по субботам вестись не будет. В остальные дни с понедельника по пятницу отдел работает в обычном режиме. Многофункциональный центр приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание. Появились новости о состоянии моста через реку Язынец. В чате жителей округа во ВКонтакте местные неоднократно поднимали вопрос о безопасности этой переправы. Особенно с учетом того, что по мосту регулярно ходят дети. Люди беспокоились и просили проверить конструкцию. Стало известно о том, что контракт на ремонт моста уже заключен. На настоящий момент закуплены и доставлены все необходимые строительные материалы. Работы полностью обеспечены ресурсами. Непосредственно сами работы стартуют не позднее 28 мая. Это позволит привести переправу в нормативное состояние и гарантировать безопасность передвижения для всех жителей, включая школьников и родителей с детскими колясками. Ранее в чате местных жителей неоднократно звучал вопрос, когда же заработает городской фонтан в Валдае. И вот стало известно о том, что на этой неделе специалисты подготовили все необходимое оборудование для запуска. Работы завершились раньше графика. По последней информации, объект уже функционирует. Теперь жители и гости Валдая могут наслаждаться видом и прохладой работающего фонтана в теплые дни. В случае каких-либо изменений в режиме его работы мы обязательно сообщим дополнительно. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на «Рустор» и «Апстор». Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

Дубай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

Sky.fm. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217 07 22 35.

Кавалда-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 22 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Сергей Жуков сегодня отмечает свой день рождения. Сергей Евгеньевич Жуков родился 22 мая 1976 года в Димитровграде, Ульяновской области. Российский певец, музыкант, радио и телеведущий. Актер, продюсер, предприниматель, лидер поп-группы «Руки вверх». С ранних лет Сергей любил читать, хорошо учился в школе, был отличником. Особенно легко ему давались гуманитарные предметы. В подростковом возрасте увлекся музыкой, которая стала его основным занятием. В старших классах начал играть в различных группах. В 14 лет начал петь в димитровградской группе «Вася», названной по имени руководителя Василия Кутлубаева. В 1993 году окончил среднюю школу, далее перебрался в Самару. В июне 93-го начал работать на радио и вел программу танцевальной музыки. В том же 1993 году поступил в Самарскую академию культуры и искусств. Окончил ее в 99-м году. По специальности режиссер шоу-программ, организатор культурно-досуговой деятельности молодежи. 1 мая 1995 года Сергей Жуков попал в Москву. Эту дату он считает стартом своей большой музыкальной карьеры. Начал работать диджеем на одной из московских радиостанций. В конце 95 года музыканты передали на радио кассету с несколькими песнями и подписали: «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх». Нового названия у группы еще не было. Через неделю эта кассета попала в руки ведущим Ольге Максимовой и Константину Михайлову. Они поставили в своем шоу песню «Доброе утро» и объявили: «Молодая группа «Руки вверх». С тех пор за группой закрепилось это название. Группой заинтересовался продюсер Андрей Маликов, начались концерты и поездки. «Руки вверх» записала песню «Малыш», ставшую невероятно популярной, а затем еще один хит «Студент». Обе композиции оказались весьма успешными. Через несколько месяцев был готов первый альбом «Дышите равномерно». В 1999 году выходит альбом «Без тормозов», который был продан тиражом 12 миллионов копий. В 2002 году вышел первый сольный альбом Сергея «Территория 2002». В 2004 году вышел более коммерческий альбом «Территория нежность». После распада группы в 2006 году Сергей записал альбом «В поисках нежности». Треки «Капают слезы», «Розы», «Девочка не спит» в течение года занимали лидирующие позиции на радио. В октябре 2012 года «Руки вверх» выпустила альбом «Открой мне дверь». В альбом вошли 14 композиций, из которых 9 были представлены впервые. Сергей Жуков и группа «Руки вверх» известна следующими треками: «Крошка моя», «Студент», «Здравствуй, это я», «Он тебя целует», «Алешка» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Сергея и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Сергея Жукова прямо сейчас.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Странные слухи ходят про дом Уэнсов, будто бы хозяйки особняка ведьмы, и что каждый, кто полюбится юным сестрам, обречен умереть молодым. Слухи слухами, однако очаровательным девушкам вовсе не свойственны злые помыслы. Они просто хотят любить и быть счастливыми. Саундтрек к фильму «Практическая магия».

0: девчонки.
1: О погоде на Валдай FM. Сегодня 22 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 20 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. По словам главы государства, ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Президент заявил, задачи совместных ядерных учений России и Белоруссии выполнены полностью. Отмечу, в ходе учений были отработаны практические пуски баллистических и крылатых ракет. Владимир Путин поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко и военных двух стран, принимавших участие в тренировке, за хорошую организацию и грамотную работу, а также четкие действия. Позиция, озвученная Владимиром Путиным, отражает стремление Российской Федерации к рациональному укреплению обороноспособности. Акцент делается на эффективности мер, а не на количественном наращивании вооружений. Это должно снизить риски эскалации и сохранить возможность для долгосрочного роста экономики. Внутренний рынок России обеспечен запасами бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Как подчеркивает Минэнерго, логистическая инфраструктура функционирует устойчиво. Перебоев в обеспечении регионов не зафиксировано. Бензин и дизельное топливо на российских АЗС продолжают медленно дорожать, в среднем на 0,1% за неделю. По данным Росстата, темпы сравнительно низкие. Российский топливный рынок не ощутил прямой зависимости от геополитических потрясений на Ближнем Востоке и ценовых рекордов на американских и европейских заправках. Не отреагировал пока и на атаки беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. У нефтяных компаний и больших трейдеров есть запасы топлива в хранилищах. Крупные и средние автозаправочные станции, как правило, закупаются впрок. Возможное прерывание поставок из какого-нибудь источника принимается в расчет. Компании перестраховываются. Центробанк рекомендовал кредитно-финансовым организациям усилить контроль за внесением наличных. Прежде всего, речь идет об операциях по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых является легализация доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, говорится на сайте регулятора. Банкам предложено проводить ежедневный анализ операций клиентов. К признакам в отношении операций клиента физических лиц относится большой объем внесения на счет наличных средств, к примеру, минимум 5 миллионов рублей в течение 30 дней, и высокая доля таких операций с последующим их расходованием за небольшой период времени через значительные переводы за рубеж. Есть также и другие признаки. Кредитным организациям рекомендовано не реже одного раза в 3 месяца пересматривать и при необходимости актуализировать суммы и долевые значения указанных операций. Введение обязательного устного экзамена по истории в 11 классах не планируется. Как заявили в Рособорнадзоре, устный экзамен по истории появится в списке обязательных для выпускников 9 классов не ранее 28 года. Проводить его планируют в феврале. В ведомстве подчеркивают, это важный предмет, и экзамен по нему будет обсуждаться как с учениками, так с педагогами и экспертами. Напомню, Владимир Путин, поручивший сделать экзамен по истории обязательным, отметил, в 90-е годы в некоторых учебниках можно было найти все, что угодно, кроме правды. Эти пособия, пояснил президент России, издавались на иностранные гранты. В 2023 году в России издали единую линейку школьных учебников истории. Это первый отечественный учебник для старшеклассников с синхронизированными курсами истории России и всемирной истории. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 27 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.
4: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
3: Валдай FM. Лучшее из шансона.
5: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
3: Валдай FM. Популярные хиты.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Валдай FM. Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
2: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170.

0: Жиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Та-та-танц под дождем, и мы с тобой вдвоем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
1: Если бы дети могли выбирать себе родителей, все малыши попросили бы, чтобы 30-летний Санни был их папой. Ведь он разрешает делать абсолютно все. Есть кетчуп вдоволь, плеваться, где хочешь, ходить по улицам в ластах, не спать, не мыть руки и не убирать постель. Когда человек, который сам так и не сумел повзрослеть, вдобавок усыновляет маленького мальчика, рождается самая забавная семья – маленький цирк, где на арене выступает большой папа. Саундтрек к фильму «Большой папа».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае произошел крупный пожар. Сгорел объект культурного наследия регионального значения – дом Стекольникова на улице Народная. Пожарно-спасательное подразделение ликвидировали возгорание неэксплуатируемого жилого дома. В результате полностью уничтожены кровля, а также внутренняя отделка и имущество на втором этаже. При этом удалось спасти три автомобиля, стоявших в 10 метрах от здания. Дом Стекольникова – характерный пример деревянного жилого дома начала 20 века, игравший важную роль в градостроительной истории Валдая. Он фигурирует на плане квартала 1904 года. Внимание у жителей Валдайского округа. Отдел многофункционального центра на улице Гагарина, дом 12/2 в Валдае с 21 мая по 1 июня работает по измененному графику из-за технических причин. В этот период прием граждан по субботам вестись не будет. В остальные дни с понедельника по пятницу отдел работает в обычном режиме. Многофункциональный центр приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание. Появились новости о состоянии моста через реку Язынец. В чате жителей округа во ВКонтакте местные неоднократно поднимали вопрос о безопасности этой переправы. Особенно с учетом того, что по мосту регулярно ходят дети. Люди беспокоились и просили проверить конструкцию. Стало известно о том, что контракт на ремонт моста уже заключен. На настоящий момент закуплены и доставлены все необходимые строительные материалы. Работы полностью обеспечены ресурсами. Непосредственно сами работы стартуют не позднее 28 мая. Это позволит привести переправу в нормативное состояние и гарантировать безопасность передвижения для всех жителей, включая школьников и родителей с детскими колясками. Ранее в чате местных жителей неоднократно звучал вопрос, когда же заработает городской фонтан в Валдае. И вот стало известно о том, что на этой неделе специалисты подготовили все необходимое оборудование для запуска. Работы завершились раньше графика. По последней информации, объект уже функционирует. Теперь жители и гости Валдая могут наслаждаться видом и прохладой работающего фонтана в теплые дни. В случае каких-либо изменений в режиме его работы мы обязательно сообщим дополнительно. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на «Рустор» и «Аппстор». Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM.
4: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно, чулетечка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
0: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
10: 9217 07 20.

Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 22 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Сергей Жуков сегодня отмечает свой день рождения. Сергей Евгеньевич Жуков родился 22 мая 1976 года в Димитровграде, Ульяновской области. Российский певец, музыкант, радио и телеведущий. Актер, продюсер, предприниматель, лидер поп-группы «Руки вверх». С ранних лет Сергей любил читать, хорошо учился в школе, был отличником. Особенно легко ему давались гуманитарные предметы. В подростковом возрасте увлекся музыкой, которая стала его основным занятием. В старших классах начал играть в различных группах. В 14 лет начал петь в димитровградской группе «Вася», названной по имени руководителя Василия Кутлубаева. В 1993 году окончил среднюю школу, далее перебрался в Самару. В июне 93-го начал работать на радио и вел программу танцевальной музыки. В том же 1993 году поступил в Самарскую академию культуры и искусств. Окончил ее в 99-м году. По специальности режиссер шоу-программ, организатор культурно-досуговой деятельности молодежи. 1 мая 1995 года Сергей Жуков попал в Москву. Эту дату он считает стартом своей большой музыкальной карьеры. Начал работать диджеем на одной из московских радиостанций. В конце 1995 года музыканты передали на радио кассету с несколькими песнями и подписали: «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх». Нового названия у группы еще не было. Через неделю эта кассета попала в руки ведущим Ольге Максимовой и Константину Михайлову. Они поставили в своем шоу песню «Доброе утро» и объявили: «Молодая группа «Руки вверх». С тех пор за группой закрепилось это название. Группой заинтересовался продюсер Андрей Маликов, начались концерты и поездки. «Руки вверх» записала песню «Малыш», ставшую невероятно популярной, а затем еще один хит «Студент». Обе композиции оказались весьма успешными. Через несколько месяцев был готов первый альбом «Дышите равномерно». В 1999 году выходит альбом «Без тормозов», который был продан тиражом 12 миллионов копий. В 2002 году вышел первый сольный альбом Сергея «Территория 2002». В 2004 году вышел более коммерческий альбом «Территория нежность». После распада группы в 2006 году Сергей записал альбом «В поисках нежности». Треки «Капают слезы», «Розы», «Девочка не спит» в течение года занимали лидирующие позиции на радио. В октябре 2012 года «Руки вверх» выпустила альбом «Открой мне дверь». В альбом вошли 14 композиций, из которых 9 были представлены впервые. Сергей Жуков и группа «Руки вверх» известны следующими треками: «Крошка моя», «Студент», «Здравствуй, это я», «Он тебя целует», «Алешка» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Сергея и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Сергея Жукова прямо сейчас. Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat?

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького сына.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полу.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BSDTP.RF.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217-07-22-35.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Молодая журналистка освещает шокирующую историю об убийствах священников. По мере продвижения расследования она сталкивается лицом к лицу с убийцей и начинает испытывать к нему симпатию. Саундтрек к фильму «Пилигрим».
2: Успокой, ты же слышишь изнутри.

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 22 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 20 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В ЛНР в Старобельске 35 человек пострадали при ночной атаке украинских дронов на колледж. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Различные ранения получили 35 человек. Спасатели разбирают завалы. Под ними находятся дети. В Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 217 украинских беспилотников над регионами России, включая Московский и Петербург, сообщили в Минобороны. В России и США сохраняется настрой на продолжение работы по вопросу Украины и восстановления двустороннего сотрудничества, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков изданию «Ведомости». Москва отмечает личный вклад президента Америки Дональда Трампа в поиск путей нормализации отношений России и США, отметил дипломат. По словам Рябкова, подход США в отношении украинского кризиса нацелен на результат. Цитата: «Применительно к украинскому кризису мы действительно наблюдаем нацеленный на результат подход Вашингтона, отталкивающийся, особо подчеркну, от признания важности учета первопричин развернутого странами НАТО против России конфликта». Курение вейпов и электронных сигарет может приводить к так называемой болезни вейперов, которую практически невозможно вылечить, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он пояснил, что пневмония вейперов, заболевание легких, которое связано с курением электронных сигарет и вейпов, это тяжелейшая болезнь. Она быстро развивается и лечить ее практически невозможно. Онищенко отметил, что в результате человек становится инвалидом не от воздействия никотина на организм. Причина в том, что разогретое маслянистое вещество попадает в альвеолы легких, блокирует дыхательную систему. Кроме этого, курение вейпа также способствует развитию сахарного диабета второго типа за счет высокого содержания глюкозы и других вредных веществ в курительных жидкостях. Мошенники используют разные схемы, связанные с установкой кондиционеров, чтобы обмануть россиян. Злоумышленников привлекает увеличившийся спрос на покупку и монтаж климатического оборудования в преддверии лета, сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов. Спрос на покупку кондиционеров в мае увеличился на 22% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Главный интерес мошенников заключается в высоком сезонном спросе на кондиционеры и следующих из этого длинных очередях на установку, состоящих из тех, кто начал экстренно решать вопрос жары в момент, когда она застала их врасплох. В такой ситуации люди становятся легкой добычей для мошенников, предлагающих быструю установку и скидки. Установка кондиционеров также интересна аферистам из-за готовности жертв оставлять свои данные на ненадежных сайтах. Мошенники быстро создают фальшивые страницы с акциями, чтобы собирать конфиденциальную информацию для взлома аккаунтов на госуслугах. Курс доллара на сегодня 70 рублей 79 копеек. Курс евро 83 рубля 27 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика об истории нашего города, рубрика саундтреков на Валдай FM.
1: Весеннее настроение на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ. С вами мало общаются?
1: И чё?
0: Вам трудно найти хорошую работу?
1: И чё?
0: Вас не берут в приличную компанию?
1: И чё?
0: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
1: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
0: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
3: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 92170

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи.

Болда FM, день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 22 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Сергей Жуков сегодня отмечает свой день рождения. Сергей Евгеньевич Жуков родился 22 мая 1976 года в Димитровграде, Ульяновской области. Российский певец, музыкант, радио и телеведущий, актер, продюсер, предприниматель, лидер поп-группы «Руки вверх». С ранних лет Сергей любил читать, хорошо учился в школе, был отличником. Особенно легко ему давались гуманитарные предметы. В подростковом возрасте увлекся музыкой, которая стала его основным занятием. В старших классах начал играть в различных группах. В 14 лет начал петь в димитровградской группе «Вася», названной по имени руководителя Василия Кутлубаева. В 1993 году окончил среднюю школу, далее перебрался в Самару. В июне 93-го начал работать на радио и вел программу танцевальной музыки. В том же 1993 году поступил в Самарскую академию культуры и искусств. Окончил ее в 99-м году. По специальности режиссер шоу-программ, организатор культурно-досуговой деятельности молодежи. 1 мая 1995 года Сергей Жуков попал в Москву. Эту дату он считает стартом своей большой музыкальной карьеры. Начал работать диджеем на одной из московских радиостанций. В конце 1995 года музыканты передали на радио кассету с несколькими песнями и подписали: «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх». Нового названия у группы еще не было. Через неделю эта кассета попала в руки ведущим Ольге Максимовой и Константину Михайлову. Они поставили в своем шоу песню «Доброе утро» и объявили: «Молодая группа «Руки вверх». С тех пор за группой закрепилось это название. Группой заинтересовался продюсер Андрей Маликов, начались концерты и поездки. «Руки вверх» записала песню «Малыш», ставшую невероятно популярной, а затем еще один хит «Студент». Обе композиции оказались весьма успешными. Через несколько месяцев был готов первый альбом «Дышите равномерно». В 1999 году выходит альбом «Без тормозов», который был продан тиражом 12 миллионов копий. В 2002 году вышел первый сольный альбом Сергея «Территория 2002». В 2004 году вышел более коммерческий альбом «Территория нежность». После распада группы в 2006 году Сергей записал альбом «В поисках нежности». Треки «Капают слезы», «Розы», «Девочка не спит» в течение года занимали лидирующие позиции на радио. В октябре 2012 года «Руки вверх» выпустила альбом «Открой мне дверь». В альбом вошли 14 композиций, из которых 9 были представлены впервые. Сергей Жуков и группа «Руки вверх» известна следующими треками: «Крошка моя», «Студент», «Здравствуй, это я», «Он тебя целует», «Алешка» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Сергея и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Сергея Жукова прямо сейчас.

0: следуешь зеленым фруктам и жуешь свою гордость.
1: Жажда.
0: Возле источника пытаюсь тебя простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь чего-то нового?

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
2: Волны настроения и

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости со всего света.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай ФМ. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 9217-07-22-35.
5: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Каждые 5000 лет открываются двери между измерениями, и темные силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые 5000 лет Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. 23 век. Нью-йоркский таксист Корбен Даллас должен решить глобальную задачу – спасение всего рода человеческого. Зло в виде раскаленной массы, наделенной интеллектом, надвигается на Землю. Победить его можно лишь только собрав воедино 4 элемента. Они же – стихии, земля, вода, воздух и огонь, и добавив к ним загадочный 5-й элемент. Саундтрек к фильму «Пятый элемент».

0: о погоде на Валдай FM.
1: Сегодня, 22 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 20 градусов со знаком «плюс».
2: Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться.
1: Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
0: Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае произошел крупный пожар. Сгорел объект культурного наследия регионального значения – дом Стекольникова на улице Народная. Пожарно-спасательное подразделение ликвидировали возгорание неэксплуатируемого жилого дома. В результате полностью уничтожены кровля, а также внутренняя отделка и имущество на втором этаже. При этом удалось спасти три автомобиля, стоявших в 10 метрах от здания. Дом Стекольникова – характерный пример деревянного жилого дома начала 20 века, игравший важную роль в градостроительной истории Валдая. Он фигурирует на плане квартала 1904 года. Внимание у жителей Валдайского округа. Отдел многофункционального центра на улице Гагарина, дом 12/2 в Валдае с 21 мая по 1 июня работает по измененному графику из-за технических причин. В этот период прием граждан по субботам вестись не будет. В остальные дни с понедельника по пятницу отдел работает в обычном режиме. Многофункциональный центр приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание. Появились новости о состоянии моста через реку Язынец. В чате жителей округа во ВКонтакте местные неоднократно поднимали вопрос о безопасности этой переправы. Особенно с учетом того, что по мосту регулярно ходят дети. Люди беспокоились и просили проверить конструкцию. Стало известно о том, что контракт на ремонт моста уже заключен. На настоящий момент закуплены и доставлены все необходимые строительные материалы. Работы полностью обеспечены ресурсами. Непосредственно сами работы стартуют не позднее 28 мая. Это позволит привести переправу в нормативное состояние и гарантировать безопасность передвижения для всех жителей, включая школьников и родителей с детскими колясками. Ранее в чате местных жителей неоднократно звучал вопрос, когда же заработает городской фонтан в Валдае. И вот стало известно о том, что на этой неделе специалисты подготовили все необходимое оборудование для запуска. Работы завершились раньше графика. По последней информации, объект уже функционирует. Теперь жители и гости Валдая могут наслаждаться видом и прохладой работающего фонтана в теплые дни. В случае каких-либо изменений в режиме его работы мы обязательно сообщим дополнительно. Радиостанция Валдай ФМ теперь доступна в приложении Яндекс.Радио. Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и Апстор. Будьте в курсе событий вместе с Валдай ФМ. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай ФМ» – лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

Sky.fm. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM.
4: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
5: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
6: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
7: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
6: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
8: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
9: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
10: 92170722.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 22 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Сергей Жуков сегодня отмечает свой день рождения. Сергей Евгеньевич Жуков родился 22 мая 1976 года в Димитровграде, Ульяновской области. Российский певец, музыкант, радио и телеведущий. Актер, продюсер, предприниматель, лидер поп-группы «Руки вверх». С ранних лет Сергей любил читать, хорошо учился в школе, был отличником. Особенно легко ему давались гуманитарные предметы. В подростковом возрасте увлекся музыкой, которая стала его основным занятием. В старших классах начал играть в различных группах. В 14 лет начал петь в димитровградской группе «Вася», названной по имени руководителя Василия Кутлубаева. В 1993 году окончил среднюю школу, далее перебрался в Самару. В июне 93-го начал работать на радио и вел программу танцевальной музыки. В том же 1993 году поступил в Самарскую академию культуры и искусств. Окончил ее в 99-м году. По специальности режиссер шоу-программ, организатор культурно-досуговой деятельности молодежи. 1 мая 1995 года Сергей Жуков попал в Москву. Эту дату он считает стартом своей большой музыкальной карьеры. Начал работать диджеем на одной из московских радиостанций. В конце 1995 года музыканты передали на радио кассету с несколькими песнями и подписали: «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх». Нового названия у группы еще не было. Через неделю эта кассета попала в руки ведущим Ольге Максимовой и Константину Михайлову. Они поставили в своем шоу песню «Доброе утро» и объявили: «Молодая группа «Руки вверх». С тех пор за группой закрепилось это название. Группой заинтересовался продюсер Андрей Маликов, начались концерты и поездки. «Руки вверх» записала песню «Малыш», ставшую невероятно популярной, а затем еще один хит «Студент». Обе композиции оказались весьма успешными. Через несколько месяцев был готов первый альбом «Дышите равномерно». В 1999 году выходит альбом «Без тормозов», который был продан тиражом 12 миллионов копий. В 2002 году вышел первый сольный альбом Сергея «Территория 2002». В 2004 году вышел более коммерческий альбом «Территория нежность». После распада группы в 2006 году Сергей записал альбом «В поисках нежности». Треки «Капают слезы», «Розы», «Девочка не спит» в течение года занимали лидирующие позиции на радио. В октябре 2012 года «Руки вверх» выпустила альбом «Открой мне дверь». В альбом вошли 14 композиций, из которых 9 были представлены впервые. Сергей Жуков и группа «Руки вверх» известны следующими треками: «Крошка моя», «Студент», «Здравствуй, это я», «Он тебя целует», «Алешка» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Сергея и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Сергея Жукова прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама.
2: На Валдай FM.
3: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
4: Ну не гони, здесь ограничение 60.
5: Да не парься ты, это для велосипедистов.
6: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
7: 9217-07-22-35. Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: 101.1. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: На Аляске потерпел крушение самолет, и оставшиеся в живых пассажиры оказались в плену безлюдной снежной пустыни, где скрашивает пейзаж лишь волчья стая. Люди хотят выжить любой ценой, и теперь им предстоит смертельная схватка. Саундтрек к фильму «Схватка».

0: о погоде на Валдай FM. Сегодня 22 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 20 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россияне, имеющие зарубежные счета, брокерские счета или электронные кошельки, до 1 июня обязаны подать в ФНС отчет о движении средств за 2025 год. Как рассказал юрист Александр Хаминский, на практике одна из самых распространенных ошибок – это убеждение, что если на счете незначительный остаток, то отчитываться не нужно. На самом деле закон не устанавливает минимального порога остатка. За несдачу отчета предусмотрено штраф от 2 до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении до 20 тысяч, если по счету были доходы, не задекларированные в России. Грозит дополнительная ответственность за непредоставление 3 НДФЛ. Отчитаться можно через личный кабинет на сайте ФНС, заказным письмом или лично в инспекции. Исключение случаи, когда общая сумма зачислений за год не превысила 600 тысяч рублей, а также для налоговых нерезидентов, находившихся за границей более 183 дней. Первая российская вакцина против менингококка будет показана к применению с 3 месяцев, рассказал вице-президент по корпоративным коммуникациям Петровакс-Фарм Кирилл Данишевский. Получение регистрационного удостоверения на первую российскую вакцину против менингококка ожидается уже в августе-сентябре. Мощности позволяют производить 4 миллиона вакцин в год. К концу года у нас будет свалено 1 миллион доз. Это достаточно, чтобы стартануть кампанию по прививке детей, сказал Данишевский. Он добавил, что сейчас идет подъем заболеваемости и смертности от менингококка. Каждый год тысячи детей гибнут из-за этой инфекции, которая очень плохо поддается лечению. Выпускной 11-классника в этом году в среднем обойдется россиянам в 46 тысяч рублей. Эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда, показало исследование Superjob. Были опрошены 3000 респондентов. Средний сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса достиг 15 тысяч, а для 11 класса 22 тысяч рублей. При этом каждый восьмой родитель сообщил, что 9 классы их детей не будут проводить выпускные вечера вовсе. Среди родителей 11-классников таких ответов меньше 7%. Отдельная строка бюджета – выпускной наряд. В среднем по России одежда и обувь для сына 9-классника обходится в 18 тысяч, для дочери – в 17 тысяч рублей. В 11 классе ситуация меняется, наряды дочерей обходятся дороже, для юношей тратят в среднем 22 тысячи рублей, на девушек – 23,5 тысячи рублей. Спрос у россиян на курорты побережья Черного моря для летнего отдыха вырос до 95% по сравнению с прошлым годом. Анапа, Геленджик и Адлер стали наиболее популярными направлениями, пишут «Известия». Наибольший рост спроса наблюдается в Анапе, в Геленджике, в Адлере, а также в курортных поселках Витязева и Кабардинке. Также зафиксирован рост бронирования на 25% в Краснодаре. Далее популярностью у отдыхающих пользуются Сочи, Сириус, Эстосадок, Ейск и Дивноморская. Спрос на направление Краснодарского края на предстоящее лето вырос на 4% в годовом выражении. За прошедший год цены на проживание в Анапе выросли на 17%, в Кабардинке – на 13%, в Геленджике – на 9%, в Сириусе – на 6%, а в Сочи – на 1%. Курс доллара на сегодня – 70 рублей 79 копеек. Курс евро – 83,27. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших весенних вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чулетечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
8: 92170.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения.

0: движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170722.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Американская журналистка приезжает в глубинку Австралии, и охотник на крокодилов знакомит ее с местными достопримечательностями. Она же приглашает его в Нью-Йорк. И там отважный охотник попадает в неведомые ему джунгли. Саундтрек к фильму «Крокодил Данди».

о погоде на Валдай FM. Сегодня 22 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 20 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае произошел крупный пожар. Сгорел объект культурного наследия регионального значения – дом Стекольникова на улице Народная. Пожарно-спасательное подразделение ликвидировали возгорание неэксплуатируемого жилого дома. В результате полностью уничтожены кровля, а также внутренняя отделка и имущество на втором этаже. При этом удалось спасти три автомобиля, стоявших в 10 метрах от здания. Дом Стекольникова – характерный пример деревянного жилого дома начала 20 века, игравший важную роль в градостроительной истории Валдая. Он фигурирует на плане квартала 1904 года. Внимание у жителей Валдайского округа. Отдел многофункционального центра на улице Гагарина, дом 12/2 в Валдае с 21 мая по 1 июня работает по измененному графику из-за технических причин. В этот период прием граждан по субботам вестись не будет. В остальные дни с понедельника по пятницу отдел работает в обычном режиме. Многофункциональный центр приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание. Появились новости о состоянии моста через реку Язынец. В чате жителей округа во ВКонтакте местные неоднократно поднимали вопрос о безопасности этой переправы. Особенно с учетом того, что по мосту регулярно ходят дети. Люди беспокоились и просили проверить конструкцию. Стало известно о том, что контракт на ремонт моста уже заключен. На настоящий момент закуплены и доставлены все необходимые строительные материалы. Работы полностью обеспечены ресурсами. Непосредственно сами работы стартуют не позднее 28 мая. Это позволит привести переправу в нормативное состояние и гарантировать безопасность передвижения для всех жителей, включая школьников и родителей с детскими колясками. Ранее в чате местных жителей неоднократно звучал вопрос, когда же заработает городской фонтан в Валдае. И вот стало известно о том, что на этой неделе специалисты подготовили все необходимое оборудование для запуска. Работы завершились раньше графика. По последней информации, объект уже функционирует. Теперь жители и гости Валдая могут наслаждаться видом и прохладой работающего фонтана в теплые дни. В случае каких-либо изменений в режиме его работы мы обязательно сообщим дополнительно. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на «Рустор» и «Аппстор». Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07

Навалдай-ФМ. День со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 22 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Сергей Жуков сегодня отмечает свой день рождения. Сергей Евгеньевич Жуков родился 22 мая 1976 года в Димитровграде, Ульяновской области. Российский певец, музыкант, радио и телеведущий, актер, продюсер, предприниматель, лидер поп-группы «Руки вверх». С ранних лет Сергей любил читать, хорошо учился в школе, был отличником. Особенно легко ему давались гуманитарные предметы. В подростковом возрасте увлекся музыкой, которая стала его основным занятием. В старших классах начал играть в различных группах. В 14 лет начал петь в димитровградской группе «Вася», названной по имени руководителя Василия Кутлубаева. В 1993 году окончил среднюю школу, далее перебрался в Самару. В июне 93-го начал работать на радио и вел программу танцевальной музыки. В том же 1993 году поступил в Самарскую академию культуры и искусств. Окончил ее в 99-м году. По специальности режиссер шоу-программ, организатор культурно-досуговой деятельности молодежи. 1 мая 1995 года Сергей Жуков попал в Москву. Эту дату он считает стартом своей большой музыкальной карьеры. Начал работать диджеем на одной из московских радиостанций. В конце 1995 года музыканты передали на радио кассету с несколькими песнями и подписали: «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх». Нового названия у группы еще не было. Через неделю эта кассета попала в руки ведущим Ольге Максимовой и Константину Михайлову. Они поставили в своем шоу песню «Доброе утро» и объявили: «Молодая группа «Руки вверх». С тех пор за группой закрепилось это название. Группой заинтересовался продюсер Андрей Маликов, начались концерты и поездки. «Руки вверх» записала песню «Малыш», ставшую невероятно популярной, а затем еще один хит «Студент». Обе композиции оказались весьма успешными. Через несколько месяцев был готов первый альбом «Дышите равномерно». В 1999 году выходит альбом «Без тормозов», который был продан тиражом 12 миллионов копий. В 2002 году вышел первый сольный альбом Сергея «Территория 2002». В 2004 году вышел более коммерческий альбом «Территория нежность». После распада группы в 2006 году Сергей записал альбом «В поисках нежности». Треки «Капают слезы», «Розы», «Девочка не спит» в течение года занимали лидирующие позиции на радио. В октябре 2012 года «Руки вверх» выпустила альбом «Открой мне дверь». В альбом вошли 14 композиций, из которых 9 были представлены впервые. Сергей Жуков и группа «Руки вверх» известна следующими треками: «Крошка моя», «Студент», «Здравствуй, это я», «Он тебя целует», «Алешка» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Сергея и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Сергея Жукова прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
0: На Валдай-ФМ.

0: Появились друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35.
2: Вы слушаете Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Весеннее настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Ветеран войны в Персидском заливе Джек Старкс поправляется после ранения в голову. Он возвращается в родной штат Вермонт, но ранение дает о себе знать приступами амнезии. Когда Старкс обвиняет в убийстве полицейского, его направляют на психиатрическую экспертизу. Доктор Бейкер использует экспериментальные методы лечения, вводя Старксу новейшие препараты. После инъекции Старксу надевают смирительную рубашку и помещают в подвал. В наркотическом опьянении мысли Старкса устремляются в будущее, где он встречает Джеки и узнает, что ему осталось жить 4 дня. Вместе с Джеки он ищет возможность убежать от судьбы. Саундтрек к фильму «Пиджак».

0: о погоде на Валдай FM. Сегодня 22 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 20 градусов со знаком «плюс».
1: Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться.
0: Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону +7 921 707 22 35.
2: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Государственной Думе назвали уничтожение детей в Донбассе реальной политикой Украины. Армия Зеленского хладнокровно наносит огневое поражение по мирным людям. Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, более 40 человек получили ранения при атаке беспилотника вооруженных сил Украины по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педагогического университета. Атака была целенаправленной. Возле учебного заведения нет военных объектов. Вооруженные формирования Украины били по нему несколько раз тяжелыми беспилотниками самолетного типа. В Министерстве иностранных дел России обратили внимание на отсутствие международной реакции на эту трагедию. Подчеркивается, мировое сообщество демонстрирует живодерское молчание. Известно о подготовке официальных писем Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ и председателю Совета Организации Объединенных Наций по правам человека по поводу случившегося. Социальный фонд России начал пересматривать вынесенные ранее отказы в едином пособии для многодетных семей. Как заявили в ведомстве, со дня вступления в силу новых правил механизм пересмотра произойдет автоматически. Отмечается, теперь если доход семьи превысил прожиточный минимум не более чем на 10%, выплату сохранят еще на год. Ее размер составит 50% от регионального прожиточного минимума. В среднем это около 9200 рублей на ребенка. Уведомления о решении начнут поступать уже сегодня через портал госуслуги. Если семья после отказа уже успела подать новое заявление и по нему пособие назначили, старое решение автоматически пересматривать не будут. Выплата продолжится по новому заявлению. Также автоматический пересмотр не сработает, если семья не продлевала пособие вовремя. Методика определения предельного количества платных мест в вузах утверждена Миноборнауки только на грядущий учебный год. Напомню, Владимир Путин отметил необходимость исключения чрезмерного платного набора по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, на которых отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Предстоит еще очень большая работа по утверждению методики на последующие годы, значит, есть возможность проанализировать опыт нынешнего года и скорректировать подходы в распределении платных мест. Добавлю, в нынешнем году приемная кампания в российских учебных заведениях высшего звена проходит по обновленным срокам, закрепленным в действующем порядке приема. Она стартует 20 июня. Подать документы можно как лично, так и через портал госуслуги. Тарифы ОСАГО станут индивидуальными. Правительство России поручило Центробанку, Министерству внутренних дел и Минпромторгу детально проработать данный механизм. Отмечается, индивидуализация тарифов может зависеть от уровня рисков безопасности дорожного движения, степень которых определяется характеристиками страхуемого транспортного средства. Учитывается оснащенность системами безопасности, срок эксплуатации, а также данные из единого национального рейтинга независимой оценки безопасности транспортных средств РУНКАП. Планируется, в расчет также будут приниматься технические характеристики автомобиля, а также количество и тяжесть ДТП с их участием. Добавлю, Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. План содержит более 260 мероприятий. Официальный курс американского доллара 70 рублей 79 копеек. Курс единой европейской валюты 83 рубля 27 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.
3: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
1: Валдай FM. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
1: Валдай FM. Популярные хиты.
3: Нет!

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите.
0: Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков. На Валдай FM.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 20.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 22 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Сергей Жуков сегодня отмечает свой день рождения. Сергей Евгеньевич Жуков родился 22 мая 1976 года в Димитровграде, Ульяновской области. Российский певец, музыкант, радио и телеведущий, актер, продюсер, предприниматель, лидер поп-группы «Руки вверх». С ранних лет Сергей любил читать, хорошо учился в школе, был отличником. Особенно легко ему давались гуманитарные предметы. В подростковом возрасте увлекся музыкой, которая стала его основным занятием. В старших классах начал играть в различных группах. В 14 лет начал петь в димитровградской группе «Вася», названной по имени руководителя Василия Кутлубаева. В 1993 году окончил среднюю школу, далее перебрался в Самару. В июне 93-го начал работать на радио и вел программу танцевальной музыки. В том же 1993 году поступил в Самарскую академию культуры и искусств. Окончил ее в 99-м году. По специальности режиссер шоу-программ, организатор культурно-досуговой деятельности молодежи. 1 мая 1995 года Сергей Жуков попал в Москву. Эту дату он считает стартом своей большой музыкальной карьеры. Начал работать диджеем на одной из московских радиостанций. В конце 95 года музыканты передали на радио кассету с несколькими песнями и подписали: «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх». Нового названия у группы еще не было. Через неделю эта кассета попала в руки ведущим Ольге Максимовой и Константину Михайлову. Они поставили в своем шоу песню «Доброе утро» и объявили: «Молодая группа «Руки вверх». С тех пор за группой закрепилось это название. Группой заинтересовался продюсер Андрей Маликов, начались концерты и поездки. «Руки вверх» записала песню «Малыш», ставшую невероятно популярной, а затем еще один хит «Студент». Обе композиции оказались весьма успешными. Через несколько месяцев был готов первый альбом «Дышите равномерно». В 1999 году выходит альбом «Без тормозов», который был продан тиражом 12 миллионов копий. В 2002 году вышел первый сольный альбом Сергея «Территория 2002». В 2004 году вышел более коммерческий альбом «Территория нежность». После распада группы в 2006 году Сергей записал альбом «В поисках нежности». Треки «Капают слезы», «Розы», «Девочка не спит» в течение года занимали лидирующие позиции на радио. В октябре 2012 года «Руки вверх» выпустила альбом «Открой мне дверь». В альбом вошли 14 композиций, из которых 9 были представлены впервые. Сергей Жуков и группа «Руки вверх» известна следующими треками: «Крошка моя», «Студент», «Здравствуй, это я», «Он тебя целует», «Алешка» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Сергея и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Сергея Жукова прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург одну ночь находился в храме Святой Екатерины, представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1900

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев

0: стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай ФМ. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 9217 07

настроение. Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

Все как-то странно, за окнами птица, еще слишком рано. Думаю о тебе. На улицах дети,

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

История женщины-врача, богатой наследницы, променявшей респектабельные Бостоны на глухой уголок Дикого Запада. Ей предстоит не только лечить жителей Колорадо-Спрингс от физических недугов, но и день за днем доказывать им, что женщина-врач способна превзойти в профессионализме своих коллег-мужчин. Саундтрек к сериалу «Доктор Куин. Женщина-врач».

0: о погоде на Валдай FM.
1: Сегодня, 22 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 20 градусов со знаком «плюс».
2: Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться.
1: Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону +7 921 707 22 35.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае произошел крупный пожар. Сгорел объект культурного наследия регионального значения – дом Стекольникова на улице Народная. Пожарно-спасательное подразделение ликвидировали возгорание неэксплуатируемого жилого дома. В результате полностью уничтожены кровля, а также внутренняя отделка и имущество на втором этаже. При этом удалось спасти три автомобиля, стоявших в 10 метрах от здания. Дом Стекольникова – характерный пример деревянного жилого дома начала 20 века, игравший важную роль в градостроительной истории Валдая. Он фигурирует на плане квартала 1904 года. Внимание у жителей Валдайского округа. Отдел многофункционального центра на улице Гагарина, дом 12/2 в Валдае с 21 мая по 1 июня работает по измененному графику из-за технических причин. В этот период прием граждан по субботам вестись не будет. В остальные дни с понедельника по пятницу отдел работает в обычном режиме. Многофункциональный центр приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание. Появились новости о состоянии моста через реку Язынец. В чате жителей округа во ВКонтакте местные неоднократно поднимали вопрос о безопасности этой переправы. Особенно с учетом того, что по мосту регулярно ходят дети. Люди беспокоились и просили проверить конструкцию. Стало известно о том, что контракт на ремонт моста уже заключен. На настоящий момент закуплены и доставлены все необходимые строительные материалы. Работы полностью обеспечены ресурсами. Непосредственно сами работы стартуют не позднее 28 мая. Это позволит привести переправу в нормативное состояние и гарантировать безопасность передвижения для всех жителей, включая школьников и родителей с детскими колясками. Ранее в чате местных жителей неоднократно звучал вопрос, когда же заработает городской фонтан в Валдае. И вот стало известно о том, что на этой неделе специалисты подготовили все необходимое оборудование для запуска. Работы завершились раньше графика. По последней информации, объект уже функционирует. Теперь жители и гости Валдая могут наслаждаться видом и прохладой работающего фонтана в теплые дни. В случае каких-либо изменений в режиме его работы мы обязательно сообщим дополнительно. Радиостанция Валдай ФМ теперь доступна в приложении Яндекс.Радио. Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и Апстор. Будьте в курсе событий вместе с Валдай ФМ. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае произошел крупный пожар. Сгорел объект культурного наследия регионального значения – дом Стекольникова на улице Народная. Пожарно-спасательное подразделение ликвидировали возгорание неэксплуатируемого жилого дома. В результате полностью уничтожены кровля, а также внутренняя отделка и имущество на втором этаже. При этом удалось спасти три автомобиля, стоявших в 10 метрах от здания. Дом Стекольникова – характерный пример деревянного жилого дома начала 20 века, игравший важную роль в градостроительной истории Валдая. Он фигурирует на плане квартала 1904 года. Внимание у жителей Валдайского округа. Отдел многофункционального центра на улице Гагарина, дом 12/2 в Валдае с 21 мая по 1 июня работает по измененному графику из-за технических причин. В этот период прием граждан по субботам вестись не будет. В остальные дни с понедельника по пятницу отдел работает в обычном режиме. Многофункциональный центр приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание. Появились новости о состоянии моста через реку Язынец. В чате жителей округа во ВКонтакте местные неоднократно поднимали вопрос о безопасности этой переправы. Особенно с учетом того, что по мосту регулярно ходят дети. Люди беспокоились и просили проверить конструкцию. Стало известно о том, что контракт на ремонт моста уже заключен. На настоящий момент закуплены и доставлены все необходимые строительные материалы. Работы полностью обеспечены ресурсами. Непосредственно сами работы стартуют не позднее 28 мая. Это позволит привести переправу в нормативное состояние и гарантировать безопасность передвижения для всех жителей, включая школьников и родителей с детскими колясками. Ранее в чате местных жителей неоднократно звучал вопрос, когда же заработает городской фонтан в Валдае. И вот стало известно о том, что на этой неделе специалисты подготовили все необходимое оборудование для запуска. Работы завершились раньше графика. По последней информации, объект уже функционирует. Теперь жители и гости Валдая могут наслаждаться видом и прохладой работающего фонтана в теплые дни. В случае каких-либо изменений в режиме его работы мы обязательно сообщим дополнительно. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на «Рустор» и «Аппстор». Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.

0: папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
1: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
2: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
1: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
3: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
5: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
6: 9217 07 20.